Узнав.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Наш путь к успеху, наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Нету рядом меня, теперь все равно дальше танцую. Моим красным конец теперь ты сама, что хочешь, не суть. Чувствую.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Море волнуется раз. Детские игры для нас.

осталось эти двое тут одни, чтобы я мог добавить к ним, кроме отмены всех границ, между ними нет границ, между ними есть любовь, очень сильная любовь, просто так уж повелось.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой мировой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билеты в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнером. Саундтрек к фильму «Титаник»,

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Это Валдай FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве полтора года занималась с преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные, «Воспоминания» и «Объединение» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии Муз-ТВ. В 2012 году Нюша заняла 17-е место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение», а 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Ангелы здесь больше не живут.
2: Элитный бордель для особо важных персон. Здесь продаются жаркие ласки, кипят нешуточные страсти. Четко отлаженный криминальный механизм дал сбой. Убита одна из новых девочек. Чтобы не подвергнуть угрозе свое благополучие, немолодая управляющая борделя решает как можно быстрее спрятать концы в воду. Для этого она призывает начальника охраны циничного безжалостного головореза по кличке Каин и велит ему устранить мать девушки. Жесткие законы большого города, прелести преступной любви, слабости сильных мира сего, что такое жизнь по ту сторону морали и каков он, кодекс бесчестия. Саундтрек к сериалу «Проклятый рай».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того, как заживают сердечные раны, мимолетные встречи с незнакомыми людьми ведут ее к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокоренная жена. Все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Саундтрек к фильму «Мои черничные ночи».

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве 1,5 года занималась преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания» и «Объединение» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии Муз-ТВ. В 2012 году Нюша заняла 17 место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Pearl River. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой места.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Питер Пен – нестареющий мальчик, живущий в стране Небыляндия, с другими вечно юными детьми. Тем временем фея по имени Тинг наделяет трех лондонских детей – Уэнди, Джона и Майкла Дарлингов – способностью летать. Они перемещаются в Небыляндию, где им приходится вступить в противоборство с бандой пиратов под командованием жесткого капитана Крюка, который напоминает детям кого-то очень хорошо знакомого. Саундтрек к фильму «Питер Пен».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве 1,5 года занималась преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания и объединения» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии Муз-ТВ. В 2012 году Нюша заняла 17 место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Профессиональный убийца Леон неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. Саундтрек к фильму «Леон»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве 1.5 года занималась с преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания» и «Объединение» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии «Муз-ТВ». В 2012 году Нюша заняла 17-е место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Актер Грегор Лекон получает приглашение сняться в кино в роли киллера. Он ошибается дверью и попадает к мафии, которая дает ему задание убрать бандита по кличке Кит и снабжает его зонтиком с отравленной иглой. Грегор приступает к работе, не подозревая, что впутался в криминал. Тем временем настоящий убийца идет по его следу. Саундтрек к фильму «Укол зонтиком».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города»,

мелодиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Волны настроения и музыка.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве полтора года занималась с преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания и объединения» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии «Муз-ТВ». В 2012 году Нюша заняла 17 место в итоговом списке и 2 в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2 альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

США во времена Гражданской войны. Лейтенант Джо Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе США. Новое место его службы – отдаленный маленький форт. Командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез лейтенанта до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве кажущимися негостеприимными коренными обитателями Северной Америки, просто не осталось. Постепенно лейтенант осваивается и заводит дружбу с индейцами. Саундтрек к фильму «Танцующий с волками»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка большой медведицы». В детстве полтора года занималась с преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания и объединения» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии «Муз-ТВ». В 2012 году Нюша заняла 17 место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Валдай FM – первая местная радиостанция.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Спустя 40 лет после крушения в Арктике дирижабля «Италия», престарелый генерал Нобеле продолжает мучиться, пытаясь найти для себя оправдание за свою не слишком блестящую роль в трагедии 1928 года. В своем воображении генерал снова и снова собирает в комнате участников тех событий, чтобы потребовать от них суда над собой. Саундтрек к фильму «Красная палатка»

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Волны настроения и музыка.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве полтора года занималась с преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные, «Воспоминания» и «Объединение» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии Муз-ТВ. В 2012 году Нюша заняла 17-е место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение», а 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Между китайской мафией и афроамериканской бандой идет война. Однажды убивает младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу. Но на своем пути он встречает обворожительную Триш О'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюбленных. Саундтрек к фильму «Ромео должен умереть».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Нюша сегодня отмечает свой день рождения. Нюша Владимировна Шурочкина, урожденная Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, родилась 15 августа 1990 года в Москве. Российская певица, композитор, актриса, телеведущая. В 5 лет записала на студии композицию «Песенка Большой Медведицы». В детстве 1,5 года занималась преподавателем сольфеджио, однако музыкального образования не получила. Немного играет на фортепиано. В школьные годы занималась тайским боксом. С 11 лет начала выступать на сцене в составе группы «Гризли». Коллектив гастролировал в России и Германии. Свои первые песни начала писать в подростковом возрасте на английском языке. Тогда же, с помощью второй жены своего отца, Оксаны Шурочкиной, осваивала танцы и сценическое мастерство. В 14 лет прошла возрастной ценз на кастинге «Фабрики звезд». В 2007 году победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду», исполнив песню «Бьянки были танцы». В 2008 году Нюша заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на луну». В том же году стала лауреатом премии «Бог эфира 2009». Получила награду в номинации «Радиохит исполнительница» за композицию «Вою на луну». За эту же композицию Нюша стала лауреатом «Песни года 2009». В 2010 году вышел сингл «Не перебивай», ставший самым популярным русскоязычным хитом. В ноябре 2010 года вышел дебютный альбом «Выбирать чудо». В 2011 году певица выпустила 2 новых сингла «Больно» и «Выше». В апреле 2012 года в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве состоялось первое большое шоу Нюши «Выбирай свое чудо». В ходе концерта певица представила 3 новых песни – 2 сольные «Воспоминания и объединения» и дуэт с папой «You are my life». В том же 2012 году Нюша победила в номинации «Лучшая песня» премии Муз-ТВ. В 2012 году Нюша заняла 17 место в итоговом списке и 2-е в номинации «Интерес аудитории» в ежегодно составляемом журнале Forbes списке 50 российских знаменитостей по итогам 2011 года. Осенью 2013 года певица в паре с фигуристом Максимом Шабалиным приняла участие в шоу «Ледниковый период 2013». 22 апреля 2014 года состоялся релиз ее 2-го альбома «Объединение». А 26 апреля в клубе «Арена Москва» состоялась его презентация. В феврале 2017 года Нюша стала новым наставником в 4-м сезоне шоу «Голос дети». В ноябре 2017 года Нюша стала членом жюри вокального шоу «Успех» на телеканале СТС. Певица Нюша известна следующими треками: «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Больно», «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Только», «Цунами», «Где ты, там я» и огромным количеством треков. От лица редакции всей нашей радиостанции поздравляем Нюшу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Нюши прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ. Остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвилле собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: спокойные птицы. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бэй-Сити, Калифорния, 1939 год. Загадочная блондинка нанимает частного детектива Филиппа Марлоу, чтобы он нашел ее пропавшего любовника. Матерный сыщик еще не подозревает, что это, казалось бы, простое дело вскоре станет для него смертельно опасным. Саундтрек к фильму «Марлоу».

0: Твоя подруга слушает и улыбается. Она скажет, что не такая, махер ей не нравится. Но дай чуть время, она станет взрослее и мудрей, и в ее руках сразу появится
1: мой!

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

хотим сказать, очень крепко вас сейчас обнять. Женщин главных на земле самых, и, конечно, это наши мамы. Вот бы в детство нам сейчас вернуться, в ту заботу мамы окунуться. Когда палец чем-то прищемило, целовала ты и проходила. На дощечках все мы выжигали, на открытках криво рисовали, на трудах склоняясь над партой, над письмами на 8 марта.

Пока нет своих детей, то не понять нам драмы. Как же очень сильно по нам скучают

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

посмотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.